вода, что по Дунаю тече. И ее живот и цветом, и дама. Некад утро, а некогда вечер.